0: Assalamu alaikum.
1: Wo ist Basch?
2: Привет.
3: Приходь до нас.
4: Common Voices.